Перешек, учинай, как тебя принять, ты подесат. Перешек, учинай, как тебя принять, ты подесат. Перешек, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай, учинай